состоялся 8-й съезд партии «Яни Азербайджан». Президент Ильхам Алиев. Партия «Яни Азербайджан» является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Президент Ильхам Алиев. В предстоящие годы «Великое возвращение» будет идти еще более высокими темпами. А сейчас более подробно. В Баку в центре Гейдар Алиева состоялся 8-й съезд партии «Яни Азербайджан». Президент Азербайджана, председатель партии «Яни Азербайджан» Ильхам Алиев выступил на мероприятии с речью. Партия «Яни Азербайджан» является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на 8-м съезде партии «Яни Азербайджан». Подчеркнув, что партия уже более 30 лет находится у власти, глава государства отметил: «В успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии». В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся 96 тысяч человек. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 8-м съезде партии «Яни Азербайджан», отметив, что на развитие этих регионов на сегодняшний день израсходовано 28 миллиардов манат.

0: Глава государства сказал, подавляющая часть этих средств будет направлена на инфраструктурные проекты. Большая часть этих проектов завершена. И в то же время на сегодняшний день бывшие вынужденные переселенцы уже расселены в 48 населенных пунктах. В предстоящие годы великое возвращение будет идти еще более высокими темпами. В настоящее время между Азербайджаном и Арменией существуют торговые связи. Некоторое время назад невозможно было даже представить торговые связи, бизнес-контакты, создание доверия между двумя странами и другие шаги. Об этом на региональном форуме САМСА заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Помощник президента подчеркнул, что поколение, страдавшее от многолетнего конфликта, надеется на установление прочного и устойчивого мира в регионе. «Мы не хотим, чтобы будущие поколения Азербайджана и Армении страдали от конфликта. Думаю, что изменение соответствующего пункта в Конституции Армении окажет положительное влияние на процесс. Мы хотим видеть окончательную позицию армянского народа, подтверждающую отсутствие каких-либо территориальных претензий к Азербайджану», отметил Хикмет Гаджиев. На Кавказе есть мир и безопасность. Если на Кавказе не будут обеспечены безопасность и мир, в нашем регионе могут возникнуть совершенно иные реалии. Об этом на региональном форуме САМСА заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что длившийся долгие годы Азербайджан-армянский конфликт урегулирован, и Азербайджан продемонстрировал в этом процессе стратегическое терпение и стратегическое лидерство. Однако после победы в войне важным вопросом является также завоевание мира. В этой борьбе мы добились мира благодаря стратегическому мышлению и лидерству президента Ильхама Алиева. Помощник президента отметил, что в настоящее время Азербайджан ожидает решения последнего вопроса, связанного с изменением Конституции Армении, после чего подписание окончательного мирного соглашения станет реальностью. Делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нина Кадагидзе совершила поездку в Карабах. Как сообщили в Верховном суде, в рамках поездки делегация побывала в городе Ханкенди, где ознакомилась с комплексом Ханкендинского суда. Посещение комплекса позволило гостям на месте ознакомиться с судебной инфраструктурой. Делегация также побывала в Шуше, Ходжалы и Лачине. Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюляром. На встрече, состоявшейся в культурной столице Азербайджана, городе Шуша, было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на узах братства и стратегического союзничества, динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и военничество между Азербайджаном и Турцией находится под постоянным контролем глав государств. Министры обороны отметили значимость совместных военных учений «Сила единства 2020». Министры обороны отметили значимость совместных военных учений «Сила единства 2026» и подобных встреч, выразив уверенность в успешном продолжении сложившегося партнерства.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Формирование доверия через средства массовой информации в поляризованном мире. С изменением политической ситуации в мире информационное пространство также претерпевает существенные преобразования. Разногласия между государствами теперь отражаются не только в дипломатических дебатах, но и на различных информационных платформах. Одно и то же событие может быть представлено по-разному в различных информационных средах, получая различную интерпретацию и порой создавая искаженное представление о реальности. Именно эти темы обсуждались на состоявшемся в Баку медиафоруме совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Основная тема – построение доверия посредством медиа в поляризованном мире – описывает один из главных вызовов, с которыми сталкивается современная информационная сфера. Это связано с тем, что такие явления, как информационная безопасность, цифровая трансформация, медиаграмотность, искусственный интеллект и дезинформация стали неотъемлемой частью нашего информационного мира. Обращение президента Ильхама Алиева к участникам форума акцентирует внимание на роли медиа в изменяющемся мире. Обращение президента зачитал помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. В основе обращения лежит принцип доверия. В современном быстро меняющемся мире информация распространяется с невероятной скоростью, что существенно влияет на общество и межгосударственные отношения. Информация, полученная из надежных источников, сохраняющая контекст и свободная от манипуляций, может способствовать взаимопониманию. В то же время ложные и искаженные сведения могут привести к усугублению существующих разногласий. В своем обращении президент обратил внимание на то, что информационная ответственность не должна ограничиваться только сферой журналистики. Важную роль в формировании надежной информационной среды играет сотрудничество между государственными органами, представителями медиа, цифровыми платформами, исследователями, гражданским обществом и аудиторией. Халаф Халафов, представитель президента по особым поручениям, в своем выступлении на форуме отметил, что в эпоху быстрого распространения недостоверной информации крайне необходимо иметь объективные и профессиональные средства массовой информации. Сегодня, когда дезинформация и негативная речь стали орудием насильственной политики, имеется необходимость в объективной, ответственной и профессиональной медии. С этой точки зрения особо значимо расширение сотрудничества на пространстве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, обмен профессиональным опытом и совместные усилия против дезинформации. В мире когда-либо. Ведь то, насколько стороны способны слышать друг друга, понимать различные точки зрения и ответственно представлять информацию, выходит за рамки сферы средств массовой информации. Это также является одним из ключевых условий для достижения взаимопонимания, развития регионального сотрудничества и поддержания международного диалога. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам.

государства, участвующие в формировании региональной повестки дня. В политической истории Азербайджана есть этапы, значимость которых определяется не только итогами прошлых лет, но и новыми целями, поставленными на будущее. Выступления президента Ильхама Алиева на 8-м съезде партии «Ена Азербайджан» были обозначены ключевые направления предстоящего этапа, а также подведены итоги уже пройденного страной пути. В основе этого выступления лежит прежде всего идея независимой государственности. Развитие Азербайджана, опирающееся на собственную политическую волю, национальные интересы и имеющийся потенциал, представлены как основополагающий принцип государственной политики. Такой подход также предполагает необходимость подкрепления политической независимости экономическим и военным потенциалом. Азербайджан вступил в новую реальность. Территориальная целостность и суверенитет страны полностью обеспечены. Тем самым была выполнена историческая миссия, долгое время являвшаяся ключевым приоритетом государственной политики. Теперь главная задача – закрепить достигнутые результаты и превратить эту новую реальность в прочный фундамент для будущего развития страны. На данном этапе вопрос безопасности также остается первостепенным. В своем выступлении президент обозначил дальнейшее укрепление военного потенциала Азербайджана как одну из ключевых предстоящих задач. Это подразумевает не просто наращивание боевых возможностей, но и постоянное укрепление всей системы обеспечения.

0: обеспечения государственной безопасности. Еще одним важным направлением является экономическая независимость. Расширение экономических возможностей – одна из надежных основ политической независимости Азербайджана. В связи с этим к числу ключевых приоритетов на предстоящем этапе относятся диверсификация экономики, создание новых производственных секторов, привлечение инвестиций, внедрение инноваций и развитие человеческого капитала. Однако экономическая мощь измеряется не только цифрами. Сильная экономика также расширяет возможности для реализации стоящих перед государством социальных и стратегических проектов. В этом смысле повышение благосостояния населения, поддержание социальной политики и создание новых экономических возможностей – это взаимодополняющие задачи. Одной из важнейших составляющих этого нового этапа является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. После освобождения этих территорий к числу ключевых задач относится возрождение жизни в регионе, обеспечение возвращения людей в родные края и интеграция экономического потенциала региона в общенациональное развитие. Великое возвращение – это уже не просто процесс переселения. Оно стало этапом, посвященным созданию новых населенных пунктов, формированию инфраструктуры и открытию экономических возможностей. Этот процесс также наполняет новым содержанием роль Азербайджана в регионе. Расширение транспортно-логистических возможностей наряду с развитием связей по направлениям восток-запад и север-юг еще больше повышает значимость страны в системе региональных экономических отношений. Наряду с этим защита национальных интересов остается основополагающим принципом внешней политики Азербайджана. Новые реалии открывают перед страной дополнительные возможности для регионального и международного сотрудничества. Азербайджан позиционирует себя не просто как участник этих процессов, а как государство. Вносящее вклад в формирование региональной повестки дня. Таким образом, при обобщении основных посылов, озвученных на 8-м съезде, отчетливо вырисовывается контур нового этапа, стоящего перед Азербайджаном. Укрепление независимости и суверенитета, обеспечение безопасности, углубление экономической самостоятельности, продолжение восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, повышение уровня социального благосостояния и дальнейшее укрепление международных позиций страны. Иными словами, речь идет уже не только о сохранении достигнутого. Главная задача преобразовать эти результаты в возможности для еще более масштабного развития. Именно вокруг этих целей и формируется новый этап развития Азербайджана.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radiosunda yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yolu saldığımız həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısı bir sıra görüşlər keçirib. Vətən müharibəsinin 7-ci günü. Azərbaycan ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış etdi. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Daha sonra dövlətimizin başçısı qeyd edib, ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ötən həftə FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür edib. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa dək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşa dək kişi futbolçular arasında dünya çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirdi. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən ADEX 2026 və Securex Caspian

Вы слушаете программу «Итоги недели» в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Сергей Смайбас. Здравствуйте. Мы с уважением чтим светлую память всех наших шахидов, пожертвовавших своей жизнью ради достижения победы. Подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. Дадим краткий анонс. Официальные сообщения. В Нью-Йорке прошла международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация, восстановление запоздалой исторической справедливости». В Азербайджане прошел второй международный инвестиционный форум. Продолжается великое возвращение на освобожденной от оккупации территории. Сейчас более подробно. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции отметил, что в связи с Днем памяти в Азербайджане с глубоким уважением чтит память шахидов. Глава нашего государства поблагодарил президента Турции за телефонный звонок. В рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку под патронажем президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, было организовано мероприятие на тему «Восстановление доверия в фрагментированном мире Южный Кавказ как опора глобальной связанности и инвестиционной стабильности». В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев. С участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума. Документами обменялись президент Сокар Рошан Наджав, президент Total Energy по разведке и добыче Николас Террес и директор административного аппарата исполнительного офиса Омар Аль-Сувайди. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Александром Оспельтом, с президентом Международной автомобильной федерации Мухаммедом бен Сулаемом. В ходе беседы было отмечено, что наша страна успешно принимает престижные международные спортивные мероприятия. Было подчеркнуто значение этих соревнований с точки зрения популяризации туристического потенциала нашей страны. 29 сентября президент Ильхам Алиев принял руководителя ФИФА Джани Инфантино, который находился в Баку, с целью ознакомления с подготовкой к чемпионату мира среди команд, который пройдет в Баку последнюю неделю октября. В ходе встречи Джани Инфантино преподнес президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки. 29 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской республики Иран Масуду Пезешкиану. Глава государства поздравил президента Масуда Пезешкиана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в деятельности. Президент Ирана поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравление. 29 сентября 2020 года в программе «60 минут», транслируемую по телеканалу «Россия-1», вышла в эфир передача, посвященная последним событиям на Азербайджано-армянской линии соприкосновения войск. Передача президента Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министра Армении Никол Пашинян ответили на вопросы ведущих. 30 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре 6-й Азербайджанской международной оборонной выставкой «АДЕКС-2026» и 15-й международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» «Секьюрикс-Каспиан-2026». 30 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства

Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Куакера, коснувшись значения проходящих в Баку выставок ADEX-2026 и Securex Caspian, лорд Вернон Куакер отметил интерес своей страны к участию в этих мероприятиях. Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за высокий уровень организации выставок. 2 октября в Баку в центре Гейдара Алиева прошел 8-й съезд партии «Йени Азербайджан». На мероприятии выступил президент Азербайджанской республики, председатель партии «Йени Азербайджан» Ильхам Алиев.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Другим событиям. 1 октября при организации Совета по медиа и вещанию проходит медиафорум совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии на тему построения доверия посредством медиа в популяризированном мире. Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам форума. В рамках медиафорума «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» состоялась презентация международной «Ташкент Контент Марки 2027», заведующий отделом Центра производства контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан Тохир Умаров проинформировал о целях программы и возможностях участия платформы. Мероприятие запланировано на 4-5 февраля будущего года.

0: Свобода Ташкент.
1: 1 октября заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии. На встрече были обсуждены текущее состояние, перспективы развития отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, энергетические и транспортные связности, климатическое сотрудничество, а также региональные вопросы. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций при организации Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости». В мероприятии приняли участие более 50 представителей из 16 стран. Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, приняли совместное обращение к специальным докладчикам ООН. В обращении, принятом от имени Бакинской инициативной группы и участников международной конференции, за основу были взяты принципы равноправия и самоопределения народов, уважения прав человека и основных свобод Устава ООН. Бакинская инициативная группа провела мероприятие в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное праву на возвращение и деколонизации. Мероприятие прошло на тему «Право на возвращение и деколонизации. Восстановление отложенной исторической справедливости». Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, провели молчаливую акцию. Во время акции участники подняли плакаты, призывающие к обеспечению права на возвращение, завершению процесса деколонизации и восстановлению исторической справедливости. 30 сентября начала работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка «АДЭКС-2026» и 15-я юбилейная международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» «Секьюрикс-Каспиан-2026». В церемонии приняли участие официальные лица государств и правительств, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, других профильных ведомств. Опыт Отечественной войны, завершившейся славной победой нашей армии, еще раз показал, что современные технологии, оперативные принятие решений и надежные возможности местного производства являются важнейшими элементами национальной безопасности. Об этом заявил министр обороны и промышленности Вюгар Мустафаев. Министр обороны и промышленности Вюгар Мустафаев зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам выставки.
2: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

30 сентября в рамках встреч, проводимых нашей страной по развитию военно-технического сотрудничества с другими государствами в ходе 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «АДЕКС-2026» в Бакинском экспоцентре, министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасан встретился с делегацией во главе заместителя министра обороны Российской Федерации Василием Осьмаковым, а также с председателем Комитета обороны и промышленности администрации президента Турецкой Республики Халуком Гергюном, находящимся с официальным визитом в нашей стране для участия в 6-й Азербайджанской международной выставке обороны и промышленности «АДЕКС-2026», проходящей в Бакинском экспоцентре. Стороны обсудили роль военного и военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Шаином Мустафаевым в рамках визита в Исламскую республику Иран провели встречи в расширенном составе с официальными лицами этой страны. В ходе встречи было отмечено, что сформировавшиеся искренние отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом оказывают весьма положительное влияние на развитие двусторонних отношений. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Представители Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики приняли участие в 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В рамках мероприятия были обсуждены актуальные вопросы борьбы с новыми развивающимися формами преступности, предупреждение организованной преступности, совершенствование систем уголовного правосудия, применение современных технологий, укрепление международного сотрудничества. Азербайджанские диаспорские организации, действующие в странах Европы, распространили заявление в связи с 27 сентября Днем памяти. В Государственном комитете по работе с диаспорой в заявлениях, распространенных от имени действующих Дома Азербайджана, в Эстонии, общественного объединения «Берлик», команды «ФС», «Гарабах», «Таллин», Азербайджанской молодежной организации в Латвии, действующих в Германии, Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, Альянса азербайджанцев в Германии, Общества азербайджанцев Австрии, Европейского азербайджанского центра и Шведско-Азербайджанского союза с глубоким уважением почти на память военнослужащих и гражданских лиц, отдавших свою жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, пожелали участникам войны здоровья.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Вы слушаете программу «Итоги недели». Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. 1 октября помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджи встретился с делегацией рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии, состоящей из представителей более чем 20 европейских стран. Партнерство между Евросоюзом и Азербайджаном носит стратегическое значение и развивается на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его стратегическая роль в региональной связанности, в частности, через средний коридор, являются важными направлениями отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. Об этом помощник президента написал в своем аккаунте в социальной сети X. Мир между Азербайджаном и Арменией необходимо не только закрепить на бумаге, но и обеспечить его реализацию на практике. Об этом заявил помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на региональном форуме в Баку. «Мы всегда говорили, что выиграли войну, но важно было сделать еще одно – выиграть и мир». «Это действительно тяжелая задача», — сказал Хикмет Гаджиев. Он отметил, что Азербайджан сегодня фактически живет в условиях мира, однако мирный процесс не должен оставаться исключительно на бумаге. «Мы имеем де-факто мир на земле, но мир не должен оставаться на бумаге», — подчеркнул помощник президента.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, вопросы климата.

На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какое будет следующее, мы узнаем ровно через неделю. Берегите себя и своих родных. С вами была Севда Исмаил Дезы. Международное радио Азербайджан.